0: come join us via the internet, and I'm looking forward to seeing you all.
1: Далеко от больших.
0: Boy next door.
1: Там, где нет дорогих.
0: Fucking slaves.
1: Там другие люди.
0: Fuck you.
1: О которых совсем не поют, не снимают про них.
0: Sex.
1: Ведь они не в формате.
0: Bondage, gay website.
1: И не пишут про них.
0: Letterhead.
1: Их совсем вроде как бы и нет. Они молоды, но не... Не знают ни...
2: Билли Харрингтон.
1: В барах они не бывают. И в соляриях...
0: Don't do anal.
1: У них нет дорогой гарнитуры. Наплевать им на...
0: Dungeon.
1: Культуру. Не сидят в контактах...
2: Нико Долга.
1: Они...

0: тысяч. Их мне хватает на 30.
1: Flex.
0: А если в месяце больше,
1: Flex.
0: То я занимаю
1: 300 bucks.
0: А если в месяце меньше,
1: Flex.
0: То я экономлю
1: 300 bucks.
0: Я мог

0: do it. Stop shutting, Dick.
1: Я не знаю, что будет с моей
2: next door.
1: Я не знаю, что будет с
2: event of the floor.
1: Я не знаю, что будет с моими
2: legs.
1: Я не знаю,

0: мечтами, но поменяет
1: танжен,
0: и все станет напрасным. Белые розовые глазки вдруг наполнятся красным. Я ношу прежний
1: бандаж
0: под нетом.
1: И то никогда
0: наши фингеры заледенеют. Впереди.

0: Бандич, бандич.
1: Попробуй.
0: Надо,
1: опять мне кажется, что кружится.
0: Fucking come.

0: 300. И все, что плюет, не смыть с ним
1: фингеры
0: и мылом с нашим
2: ass.
0: Ведь мы suck dick для того, чтобы
1: fucking coming.
0: Мы
1: suck some dick
0: для того, чтобы fucking
1: coming.

0: хорошо. Значит, надо добавить
1: hot lotion,
0: чтобы стало
1: amazing.
0: Хотя бы
1: gay sex.
0: Ведь мы
1: subject
0: для того, чтобы
1: fucking coming.
0: Мы
1: suck some dick
0: для того, чтобы
1: fucking coming.

0: strayed.
1: Ход твой мысли странен.
2: Mr. Affleck, an ass.
1: Укушенный.
2: You're wrong.
1: Бывало застревали, как
2: movies
1: are. Сыны. Что знал ты о дне? Куда хотел однажды? Как будто с упавший со своим
3: Я к тебе в гости, тук-тук. Хочу ловить с тобой семен. Пусть будет нашим без ума с тиктока и наша секс не 5G, а космическая. Я стану твоим лирическим. Мы будем вместе, как торнадо. Словно так надо.

0: TikToks. Le BM et Nas. Sur la rango, un de pas. Les tailles sont neuves, c'est les horny. Hands, hands. Not all cat. Fuck you. Rip my fucking pants. Suck it. Ask me. Кого еще назвать ты хочешь своим? Matter. It won't matter. Какие страсти замедленно. I'm coming. По твоим запястьям. Fucking boy next door.
1: Oh shit, I'm sorry.
0: Your balls are horny. Can we have a last? Dark.

0: ударом
1: Finger.
0: Слышал, что больно, но не думал, насколько. На общем
1: Next door
0: Паскуда, куда бы зашиться там, где менее людно. Ой, как ломает, передавила. Ненавидишь, но безумно пытаешься.
1: Swallow semen.
0: Растоптали, вывернули, поставили на колени. Так почему же в свадьбе вы мне об этом не пели? Если это...
2: Suction!

0: Тут пустым глазам не хватает только
1: семена свала.
0: Стал уже в два раза больше, нормально с
1: стул
0: спадает. Поклялся никого не убить. Отлично, значит, психика в норме. Завелся в надежде, что это хоть как-то успокоит. Как бы танец от тебя не добьется, но зато она будет твоим гарантом спокойствия, неодинокой стабильности. Сколько ты будешь
2: Spanking
0: над ней. Дружки, алкоголики, ночами шляться, не замечая, как любит. Пока не станешь у зеркала и не увидишь, в какую превратился, так ее не бросишь. Пока так в слезах не умчится, умные предки обрубив, примут
1: latex

0: В полном одиночестве ты становится
1: Dungeon Master.
0: Ведет себя как мудак. В чем причина измены, истерик, криков, побоев, бабочек? И сделал вывод, что это перемешку с человеческой
2: семен.
0: Уже не важно, как будет выглядеть и какого цвета. Главное, чтобы характер подходили тебе полностью. Вы встретитесь с перебитым и жизненным опытом. Не спеша начнете с аккуратности. Возможно. А возможно, так и ничего и не случится. Возможно, тот был для тебя последний контрольный выстрел. И уже никогда не почувствовать близко тот свет.

0: We can.
1: В подворотне нас ждет.
2: Boy next door.
1: Хочет нас посадить на.
2: Some dick.
3: Fucking slave.
1: Все уже лишились своих.
2: Ass. Amazing.
3: Suction.
1: И все.
2: Master.

0: bondage.
1: Germania.
2: The semen.
1: Suck
0: some dick.
1: Спокойно, не прятался.
0: Gay.
1: Колесами печально в небо смотрит.
0: Boy next door.
1: Как

0: Когда живешь по своим принципам и тебе знаком, имеешь
1: веб-сайт,
0: забыв обо всем другом. Когда нет нового ни в чем и ни в ком, вдруг видишь чей-то юный с геройским нападет тоска, почему не знаю. Но есть что-то, чего нельзя не оплакивать, вспоминая широкие порывы, от которых все дальше, и сравнивая со своей жизнью.

0: just amazing.
1: И мне приятно всем вам говорить. Желаю, чтобы вы все были
0: so horny.
1: И чтобы надо
0: Dungeon
1: сияло
0: anal.
1: Я хочу, чем нам
0: $300.

0: тобой
1: садится с ним рядом. Он берет за пыль и причудливым узором засверкает его земля.

0: Dungeon Master.
1: Идет ко дну.
2: Stick your finger, that turns me on.
1: Протяни мне свою.
2: Fat cock.
0: Dungeon Master.
1: Идет ко дну.
0: Dungeon Master.
1: Идет ко дну.
2: Stick your finger, that turns me on.
1: Протяни мне свою.
2: Fat cock.
0: Dungeon Master.
1: Идет.

0: сейчас... Сестей. Вижу лицо мне знакомое. Сестей.
1: Don't stick fingers. Oh shit.
2: Что же ты натворил?
1: And
3: fucking humming.
1: Bunkhouse.
0: Думаю, как найдет меня.
1: Master. Dungeon. Dungeon. And
3: fucking humming.
1: Bunkhouse.
0: Думаю, как найдет меня.
1: Master. Dungeon. Dungeon.
4: I'm an artist.

0: Suck some dick, cunt.
1: Ты не покал, мужик.
0: Stick your finger fucking deep. Ass
2: fisting.
0: Dungeon master.
2: Start a stand.
1: Так что пей,
0: мужик. Ass we can.

0: Там было другое.
1: Dungeon.
0: Другая совсем.
1: My calm. Yeah.
0: Там maggots, свернувшись кольца, шипели.
1: Stick finger.
0: Едва. Там было безумно.
1: Horny.
0: Там обрывалось.
1: Your hand.
0: Там было.
1: Do anal.
0: Больно. Ведь не было.
1: Loop it up.

0: Куда несешься ты, кто виноват и что делать? Или я дрожащий, или
1: семен
0: имею? Ищу вы наши мальчишки. How much is the
2: fist?
0: Чего так в России?
2: Bad cocks.
0: Шумят и за что аборигены?
3: Spanking.
0: Кука, у вас продается славянский?
2: Come.
0: Кто мы и откуда? Откуда? Кому нужен ломтик июльского?
2: Anal.
0: Отчего
2: не coming?
0: Правда или действие? Где твои 17?
2: Whoa.
0: Куда уходит детство? Если
2: секс
0: на Марсе, что нам
2: Swallow.
0: Греции? Я, yeah. Что
2: Dick.
0: Для грядущего
2: Ask.
0: Готовит? Сколько же стоит?
2: Gay fisting.
0: С чего начинается родина, жизнь или...
2: $100.
0: Почем?
2: Like

Загнанных пристреливают, не так ли? Но главное, кто убил мастер?

0: Boy Next Door.
1: Real Man. Стили покоряют города.
2: The Seaman.
1: На глазах черная.
2: Latex Love.

0: кабинет. Горит, словно
1: бывший бой next door.
0: Так похоже. Знаю, нелегко в твоей стать безумство бездной, но у нас
1: гей-парти
0: впереди.

0: Fisting my cock.
1: Boy next door.
2: Так похож. Знаю, нелегко в твоей стать безумство без знай, но у нас
1: gay party
2: впереди.

0: корнями вырвут голову. Ебанутый на голову, ударил в голову. Корнями вырвут голову.
1: Hello, Rich Hopkins Morris. Sorry, password, come chat.

0: поцелуи.
1: Ты же знаешь, ты не виноват. Ты самая пиздатая из всех самых пиздатых. Это правда. Но судьба тебе подарила.
2: Dungeon Master.
0: Yeah.
1: Может, пожалеет, да и хуй с ней. Я же молодой, мне надо.
0: Fucking deep.
1: А когда закончу, я надеюсь, мы еще поговорим.

Вычали мутное в апреле, чтоб выпал семен. Это время, что выбыл через кухни бетонных поезд. Глуп, но зато все скорлупы, а ацит намечается пивно. Не знаю ключ, но не видит никто. Улица моргнутый небо снесет их, как семен. Курица капает, так вот и взаправду. Может только то.

0: fisting ass.
1: О, вижу, влюбляюсь немножко и смущаюсь я.
0: Do anal.
1: Я бегу по
0: dungeon.
1: Голове.
0: Fisting ass.
1: О, вижу, ты моя, я твоя.
0: Next door. My ass.
1: Твой.
0: Full master.
1: Ловит стесняйки, вижу.

0: spanking.
1: Dick.
2: Снаружи и с изнанки сам попробуй изучи.
3: Do you like what you see?
4: Не просто быть собой, когда шагает
3: бой.
4: Только
3: master.
4: Птицы бьется.
3: Fucking coming.
4: И смеется.
3: Well,
4: ему не удается.
3: This thing is $300. Dungeon Master.
4: Где-то течет.
3: I come.
4: Где-то
3: door.
4: Все ждут.
3: Fucking slaves.
4: Это
3: fuck you.
4: Слегка просто
3: finger
4: щекочет
3: my ass.

0: Tom. Где-то
1: Door.
0: И все ждут.
1: Fucking slaves.
0: Это.
1: Fuck you.
0: Слегка просто.
1: Finger.
0: Щекочет.
1: My ass.
0: Fuck. Вперед и назад.
1: It's bondage gay website.
0: Просто сбросил я. Словно.
1: Six hot loads.
0: На стыках.
1: Fucking deep in ass.
0: Бивает.
1: Dick.
0: Ты поймешь, как.
1: Fucking coming.
0: Где?
1: Oh, master.
0: Где?
1: Fucking.
0: Где карьера, где.
1: Sex.
0: И как.
1: Oh, oh yes.
0: Как обманчиво.
1: My ass.
0: Сколько.
1: Come.
0: Сколько.
1: Suck.
0: Сколько.
1: Semen. Fisting.
0: Fuck. И как мало.
1: $100.

0: Гей-секс.
1: До глубокой ночи.
0: Suck dick.
1: Выходить не лень, пусть даже там.
0: Gay party up here.
1: Сегодня
0: fisting anal.
1: Я в Майнкрафт. Включаю
0: секс.
1: Запустилась
0: Macabre.
1: Со мной
0: Bad.
1: Как крипа жарить пора. Меняем сегодня не
2: spanking
0: my ass.
3: Fuck you.
1: Спешу и я
0: swallow
1: gay семена, пока не появилась
2: ass we can
1: строка. Не

0: сегодня в тесты.
1: Эй, ну.
0: Я в Майнкрафт.
1: Гей-секс.
0: До глубокой ночи.
1: Suck dick.
0: Выходить не лень, пусть даже там.
1: Gay party up here.
0: Сегодня в
1: тесты.
0: Эй, ну. Я в Майнкрафт.
1: Do you like what you see?

0: даже там.
1: Gay party up here.
0: Сегодня
2: fisting anal.
0: Я в Майнкрафт. Отчасти не
2: swallow my cum.
1: Suction.
0: Не покажу.

0: Сегодня
1: fisting anal.
0: Я в Майнкрафт.
1: Gay sex.
0: До глубокой ночи.
1: Suck dick.
0: Выходить мне лень, пусть даже там
1: gay party up here.
0: Сегодня
1: fisting anal.
0: Я в Майнкрафт.
1: Do you like what you see?

арештован. Мира сего. Алло, я. Ролик не мое. Смотрите-ка, меня даже почти не берет. Пора домой. Гнильё кто-то.

0: Семен.
1: О, мастер.
2: Яростный гей-секс. Когда нас бой пошлет товарищ
1: Нури.
2: И Dungeon Master.
1: Фитинг Пан Флэкс.
2: Заводов тек и труд колхозных
1: плащен
2: мы защитим, свою храня, ударной
0: Симен
2: орудийных башен и быстротой, и натиском огня. Гремя, сверкая блеска
0: Симен,
2: пойдут
1: полмастер
2: и яростный
1: гей-секс.
2: Когда нас бой пошлет товарищ
1: Нури
2: и Dungeon Master
1: Fisting Palm Slicks.
2: Пусть помнит,
1: как
2: укрывшийся в засаде мы начеку, мы за
1: Something.
2: Следим чужой
1: Smart.

0: Мауи.
1: Он будет бот повсюду и везде. Тогда
2: stick finger in my ass.
1: И стартеры, и
2: do this thing fucking deep.

Давай сбежим. В авиарежим. Не 4G. Рядом ни души. Только мы дали. Никаких. Всюду только

0: turns me on. My dick.
1: Забирай, отрывай руками. Ориги, ориги.
0: Oh, I'm fucking cutting.
1: Бери и твори.
0: Suck some dick.
1: Пока не забрали. Ориги, ориги.
0: Oh, I'm fucking cutting.

0: Dungeon Master.
1: Идет ко дну.
2: Stick your finger that turns me on.
1: Протяни мне свою.
0: Bad cock. Dungeon Master.
1: Идет ко дну.
0: Dungeon Master.
1: Идет ко дну.
2: Stick your finger that turns me on.
1: Протяни мне свою.
0: Bad cock. Dungeon Master.

0: Parentheses.
1: Я знаю.
0: You like what you see?
1: Не смущайся на стене.
2: The semen.
1: Она осталась от
0: master.
1: А помнишь мы в школе?
0: Performance artist.
1: Смотрели вместе. Я тебя сыграю, Цоя. Это мой плейлист для
0: секса.
1: Сядь мне на.
2: Bad cock.
1: Сядь мне на.
2: Bad cock.

0: Клятый Доте, чё ты косишься на
1: Apex Club, Dungeon Master,
0: не будет против. Сядь, сядь мне на рекорд. Сядь, сядь мне на рекорд.
1: Нико, Нико.
2: Ты мне оставил
1: Dungeon
2: Лилипутские дикпики. Китал подборку из
1: Website.
2: Да, сегодня лично я буду

0: Russian
1: ass. Stick fingers.
2: Bass.
1: Gay sex.
2: Ah, ah.
1: Boy next door.
3: Удружил. В ее доме мерзавец.
1: Come.
3: Подложил. Не успел убежать.
1: Fisting ass.
3: Ему не избежать. А ну-ка.
1: Stick my
4: leg.
3: Ему.
1: Fist in the ass.
3: Yeah.
1: Horny gay.
3: Он тоже будет
1: секс.

0: Porn.
1: Gay.
0: Abortion.
1: Sex.
0: Bondage.
2: Слышите трагическую и поучительную историю о мальчике, который любил... Да, любил...
3: Семен.
2: Рассказывай.
4: С рождения фай-мальчиком был.
2: Молодец.
4: Имел копику.
3: Семен.
4: Любил.
2: Хороший мальчик.
4: Любил и копил.
2: Что было дальше?
4: Все дети как дети.
1: Гей.
4: Без забот.
2: Счастливое детство.
4: А
2: стикфингер.
4: Не ест и не пьет.
2: Бедненький мальчик.
4: Копилку кладет.
3: Тимен. Тимен.
2: Фокин.
3: Тимен.
4: Позабыв покой и лень.
2: Делай.
3: Тимен.
4: Белый.
3: Тимен.
4: А остальное все трепетень.
2: А остальное все трепетень. Дальше что было?
4: Здесь пленник, там шиллинг, а где-нибудь...
1: Дек.
4: Стал мошенник, мошенники.
2: Почему мошенники?
4: Скопил целый пуд.
2: Молодец.
4: Но в том-то и дело, что он не один.
2: Почему?
4: Кто больше всех на свете любил?
2: Человек наш.
3: Бой.
4: Это забыл.
3: Тимен,
2: Тимен,
3: фокин, Тимен.
4: Позабыв покой и лень.
2: Делай,
3: Тимен.
4: Делай.

0: Сначалом
1: yes, we can.
0: Строчки и рисовал на мольберте. Вы улыбались со всеми зубами, аж
2: семена
0: текли
2: на... Long latex glove.

0: master.
1: Billy Harrington.
2: Long love. Бензопила, я решу, с которых

0: preciso.
1: Что как корректирует?
2: До зари. От ответа до заката.
3: До зари. Stick finger in my anal.
4: 300 bucks.
5: No.
6: За рулем.
7: Порн ас.
8: На колесах.
9: Дик.
10: А затем за
11: порн ас.
12: Бывший
13: фон. Слэй.
14: Четко корректирует.
15: Секс.
16: И фистинг ас.
17: In my ass.
18: И виз.
19: Любэ.
20: До зари.
21: От ответа
22: до заката. Как?
23: B-E-1-2-3.
24: Oh, my God, he
25: reads.
26: Dazari.
27: The
28: fucking...

0: Banking.
1: Пластмассовый
2: дик.
3: Rip the skin.
2: Fat cock.
1: Оказался сильней.

0: bondage.
1: Хватит на всех. Посмотри на на стене. Прислушайся там за окном. Ты услышишь наш.

0: свой перевыдавать
1: мейком
0: на голые
1: Эйно.
0: Как без резинки не забудешь никогда. Смотри,
1: next door, boy, next

0: Слышу, кто-то входит. Дядя и два молодых ворота. Вот познакомьтесь, это не жених. Ну обложили, сволочи, я притих.
1: Я папа, дядя Лёша. Это и братья, близнецы, Паша и Лёша.

Он мне говорю, давай экспертизу установим правду. Он оглядел меня с ног до головы, вздохнул грустно, скомандовал. Последние слова, как мелькнула мысль, хуй ты бьюсь от этих. Леша

0: control master.
1: У меня
0: and it's all male.
1: Мэрим.
0: Я
1: горяча, говоришь эмбэ, но видя меня.
0: Oh yeah, oh yeah.
1: С ним пала дорогу в скорбинке. После школы с космонитой. Но мне розовые стринги бегут.

помрет, когда не проснется. Что будет в моей голове? На похоронах смогу ли что-нибудь сказать? Ведь меня не касалась еще смерть близких мне. Я не знаю эту боль, когда...

потухнет и навсегда, и мое имя забьется на миллион мелких осколков, но я его смогу собрать и пронесу во всю свою жизнь, чтобы им не дали все, чему учили. Вы собрали по кускам меня как пазл, и я буду благодарен вам всегда. И я часто слышал нос глазам, но я хотел бы забрать их характеры и унаследовать не 5. Нет, мне бы впитать качество в сантименты. Просто я еще не готов к тому, что меня не разбудит телефон и звонок за окном, и никто не пришлет мне утром в личку две размазанные фото. И как меняется за всего одну, когда те, кто укрывали под огромным, исчезнут. Что происходит потом с моим дождем? Когда

0: Mr. Ackworth, said to me, when are you going to have a gay party up here?
1: На площадку лестницы тюремной привели
2: performance artists.
1: Лет пяти. Он на
3: шею
1: бросился парнишке. Папа,
4: get your ass down from here now, boy!

0: Нет.
1: Как не хочется за голубями.
0: Let's celebrate and suck some dick.

0: Leatherhead. Leatherhead.
1: Скажи, пожалуйста, почему ты всегда смеешься, когда с мальчиками?
2: Fisting ass, ass, ass, ass, ass, ass.
3: У меня
2: boy next door, door, door, door, door.

0: Круче.
1: Нет.
2: Bad cock.
1: Круче.
2: Anal finger.
1: Нет.
2: Bad cock. Anal finger.
1: Нет.
2: Bad cock. Anal finger.
3: Маленький красивый.
2: Bad cock.
3: Большой и милый.
2: Anal finger.
3: Он крутой.
2: Bad cock.

0: Некуда
1: Calling.
0: Хоть куда. Будем на 5 утра. Приехали
1: Calling.
0: Некуда. Путеводная
1: Бэткак. 15
0: кусочки.
1: Ладно, все. Just loop it up.
0: Маленький

0: do anal. Dungeon master.
1: Я прошу, лишь не ломайся, как российский
0: Dungeon
1: Pro. Высунув руку из
0: My ass.
1: Мы будем
0: Saxon long
1: dick. И на

0: этом нет ничего такого, я сказал тебе.
1: I don't do anal. I don't do anal. Anal. You know I don't.
2: Я искал его теперь здесь, но до сих пор
3: семен.
2: Иду в темный
1: ложный секс.
2: Оступился, время есть.
4: Bang enough.
2: По местам, если хочешь,
1: I swallow.
2: Сам просто
1: I swallow.
2: Хочу себе
3: семен.

0: влюблённость. Boy next door.
1: Не мерцает мой. Сот не
2: помню.
0: Come.
2: Really?
0: Шепчет.
3: Coming.
1: Я кидаю на стол. Фортуну ко мне.
0: Next door.
1: Неуловимо будто
0: бутон.
1: Мои тени крутят по стол.
0: Кружат. Как.
1: Весь мой щит сияет как.
0: More.
1: Как.
0: More.
1: Кружат.
0: Как.
1: Весь мой щит сияет как.
0: More.
1: Как.
0: More.
1: Хочу себе.

0: не прет даже
1: Latex glove.
0: Когда я смотрю с высока, тебе так идут статус
1: gay movie star,
0: что я
2: suck some dick.
0: Не пойду пока.

0: fat cocks. This thing is $300.
1: Меня так не прет даже
0: Latex club.
1: Когда я с тобой смотрю свысока. Тебе так идут статус
0: Gay movie star.
1: Что я не пойду пока.

0: даже
1: latex glove.
0: Когда я смотрю с высока, тебе так идут статус
1: gay movie star.
0: Что я не пойду пока.

0: порядке.
1: И Dungeon Master
0: тоже, когда ты трясешь
1: Bondage
0: свои хорошие
1: Bondage
0: свои упругой
1: Bondage
0: этой холодной ночью. Клянусь богом, не хочу меняться. После позвони мне 8 12. Клянусь богом,
1: but it was ass.

0: Oh, I'm fucking coming.
1: И невыносим.
2: Dungeon Master.
1: Buddy. Любимый задот.
2: So horny.
1: Души.
2: Любим. Fisting
3: ass.
2: Fisting
3: ass.
2: Любим. Fisting
3: ass.
1: Поклюши.
3: Ass.
2: Boy. Boy. Boy. Boy.
3: Ass. Boy. Ass. Boy.
4: Fuck you.
1: Покойники, покойники, покойники.
4: Fuck you.
1: Покойники, покойники, покойники. А кто увидит
2: ass,
1: тот сразу
2: увидит.
1: И для кого-то
2: latex glove
1: запахнет. А кое-что
2: ass
1: мы держим. К нам не подходи, к нам не подходи, к нам не подходи.
2: Do anal.
1: Мы
3: ass
2: boy, boy, boy, boy.
3: Ass boy, ass boy.
4: Fuck you.
1: И покойники, покойники, покойники.
4: Fuck you.

0: Coming. Внутри меня не тянет.
1: Rip the skin.
0: Меня тянет наши ass. А ты только согласись, если бы я раньше
2: Lube it up.
0: Для нас двоих
2: ass.
0: Здесь совсем никто бы не грустил.

0: Flash a spanking.
1: Что с девушкой я?
2: I'm sorry.
1: Навсегда.
3: You fisting in my ass.
1: Fingers.
3: I think your ass.
1: А может быть?
3: Ain't no.
1: А может?
0: Ass we can.
3: Master.

0: знают, что ты
1: performance artist.
0: Потому что выбираешь
1: my
0: box. Да, я тот эгоистичный ублюдок, что думал крутиться вокруг
1: my deck, your ass.
0: Ну как же

0: Что он говорит?
1: Трудно было.
0: А, ну понятно. Так, ну что, сколько стоит?
2: Fisting is 300 bucks.
1: 300 баксов он хочет.
0: 30, да?
1: 300.
0: Я. Сколько? Ты чего? Да я в Питере за эти деньги могу новую машину купить! Это что за...

0: На спящий клуб напускает
1: статак.
0: Шалят по подворотням и дворам. А нам не впервой, а нам доверена судьбой. На здешних улицах
1: Gameboy.

0: the pants.
1: Туман рассеется.
0: Get your ass back here.
1: Сейчас бы просто по 100 грамм и не
0: follow fucking calm.
1: Но рановато.
0: Penetration.

0: fucking coming.
1: И невыносим.
2: Dungeon Master.
1: Buddy. Любим мы заточку.
2: So horny.
1: Души.
2: Любим. Fisting.
3: Ass.
2: Fisting.
3: Ass.
2: Любим. Fisting.
3: Ass.
1: Поклюши.
3: Ass.
2: Boy. Boy. Boy. Boy.
3: Ass.
2: Boy.
3: Ass. Boy.
0: Fuck you.
1: Беспокойники, покойники, покойники.
0: Fuck you.
1: Беспокойники, покойники, покойники.
4: А кто увидит
2: ass,
4: тот сразу
2: увидит.
4: И для кого-то
2: latex glove
4: запахнет. А кое-что
2: ass
4: мы держим. К нам не подходи, к нам не подходи, к нам не подходи.
2: Do anal.
4: Мы
3: ass
2: boy, boy, boy, boy.
3: Ass boy, ass boy.
0: Fuck you.
1: Беспокойники, покойники, покойники.
0: Fuck you.
1: Беспокойники, покойники, покойники.

0: Опять когда я я открыла, пустила
1: как
0: напомни, чтобы я больше не верила таким
1: фантазиям.

0: Big Rock Company.
1: Позови меня на
0: дня. That tongue's hard. Latex gloves.

0: Do you like what you see?
1: Сакшер!
2: Ты просто прячешь
0: рука.
2: Тебя! Ты просто прячешь рука. Тебя!

0: открывай свой. Минус один, я. Где же ты, где же ты, где я?
1: My colleague. Finger in ass. Yeah.
2: Grip the skin.
1: Yeah.
0: Я просто трачу свой.
1: Come.
0: Тебя, тебя, тебя, тебя. Я просто трачу свой.
1: Come.
0: Тебя, тебя, тебя.

0: я тебя...
1: Fuck you!
0: А может... А может быть... А? А может быть... Хоть ты... Я тебя все равно люблю.

меня не бьет. Что он? Мира сего? Алло, я ролик не мое. Смотрите-ка, меня даже почти не берет. Пора домой. Не льет кто-то.

0: boy next door.
1: Меня пленяет раны. Просто мне ответь на люк. И ты смогла поди.
2: Семен.
1: Символ мой по жизни, но гитара.
3: Fucking slut.

0: bondage.
1: Тоже нет нужды. Механизмы под их сила, и к тому же они мудры. Старым лавсем поголовно им
2: the semen
1: не чужды. О, суета моя.
0: Fisting.
1: Лония, Достоевский.
0: Dungeon master.
1: Менделеев.
3: Fucking slave.

0: разверни. Оу-щит.
1: Swallow semen.
0: Тихо, пусть копи еще поспит. Откройте дверь, подайте ручку.
1: Master.
0: Корабль на
1: майк. Так.
0: Сегодняшний программ.
1: Boy next door.

0: Bad Cock. Согрел, нес вперед и
1: Ass Weekend. Хрипел.
0: Бились, бились волны за кормой. Тихо.
2: Coming Matter.

0: хватает сил.
1: Boy, that talk.
0: Железный закусил. Если б знать, что в будущем нас ждет, знать, куда
1: Star Fantasies
0: несет.
1: Finger.
0: И хлысты подгоняют.
1: Ass. Boy next door. 300 bucks. Boy next door. This thing ass. Boy next door. Suck some dick. Boy next door.

0: быть Dungeon Master.
1: Сарта точно видели.
0: Come in.
1: И жаль то, что
0: Dungeon.
1: Не Франция.
2: Half-Low.
1: Не Семена. И паста. Да и ты не летится.
0: Dark Hole.
1: Ой, ты что ты говоришь?
0: Master.
1: Первый, третий.

0: жрет my cum.
1: Она радуется, плачет и жрет
0: my cum.
1: Просто я звонок, но я холю мое грязное животное. Хула небесам, хвала металлургическим.
0: Full dungeon.
1: И так, давит излишки, все ново мне.
2: Семен.
1: Как почки, что свобода мой. Кто здесь жгется на Неве? Полетели с облака, звездопад
0: отлетел.
1: Потеют облака, еще чуть и несложно понять. Когда рождается что-нибудь, и нам бы лучше угадать, что
0: забеги, да,
1: бежать, как бы...

0: Dungeon.
1: Не Франция.
2: Не цак, не стыкнет.
1: Не
2: блюб, не ду эйнал.
3: Крашена.
2: Не цак, не стыкнет.
1: Не
2: блюб, не ду эйнал.
3: Крашена.
2: Не цак, не стыкнет.
1: Не
2: блюб, не ду эйнал.
3: Крашена.
2: Не цак, не стык.
1: Fuck you!
0: Любит Dungeon Master.
4: И даже кажется, что
1: смотря
4: плевать, да оно далеко не...
5: Coming, two fat cops.
4: Силиконовые мячики, делать
5: gay sex in bondage, anal party.
4: Надо делать
5: gay sex.
4: И пока мне не до этого, ты копоть не смог. Как ногами парапета перешагивая тучи.
1: Fuck.
4: Никто бы не смог, не то что...
1: Fuck.
2: Suck dick.
4: И не то что...
2: Suck даже
4: stick. И каюсь, что даже не жаль.
5: Вкус на семена.
4: Куда ни шагни. И ты, чем привык, тем дыши. Выкидыши пуповинами, трупами, нити смотри.
0: Dungeon.
5: Семена.
4: Внутри закрыт.

0: do, ain't no.
1: Не ври мне в Ниццу, наш уезжает эшелон.
0: Полмаста.
1: С трогой плохо спится и чуть качается
0: футбол. My cup.
1: В кармане.
0: This thing.
1: Для Тани. Метну за точку, как лакир. Не в Сочи жить, а
0: fucking coming.
1: Лужик не Тимин, а Чефир.
0: Yeah.
1: Мой номер
0: is 300 bucks.
1: На пене гречки.
0: My cup.
1: А раньше жил я на
0: Full dungeon.
1: Учил басоту.
0: Celebrate and suck some dick.
1: Мой номер
0: is 300.

9 лет. На флейтах исполняйте коми и наводите марафет. Мой номер 300 бар.

0: is $300.
1: А я хочу опять. И часто снится за колючкой. Мне моя мягкая
0: так. Lube it up.

0: Нас нет имен, ни парка. Обуздать нельзя ни одна. Ни почем, ведь мы запрещенная. Каждый из нас обречен замечать. Come. Мироздание и
1: do anal.
0: Мы запрещенная. Без тайного рукопожатия сочиняем. Стукачок, ведь мы запрещенная.

0: следуют толпы. Мы способны бесследно мелькнув напоследок городской непрошенный лет столько под рубищем будущим тубус успешно несущий деп. У нас нет ни
1: бандич,
0: но мы будем всегда враждующих, с нами не станет как
1: шлейф.

Лезет, и какая еда. Конверт перед глазами всегда. От мысли об этой оболочке твердеют мои сосочки. Мне хоть бы на миг попасть в этот фильм. Зубами бы впиться в слоёный ком. Индекс невероятно высок. Real man.

0: dig so fucking deep.
1: Я к тебе тянусь, но боюсь.
0: Do anal.
1: Ты опять стоишь в круге.
0: Fucking slave.
1: Сложно.
0: Fucking coming.
1: Сломанный.
0: Finger in my ass.
1: Раскаленный.
0: Dick.
1: Не остудит.
0: Семена.
1: Отпущу.
0: Anal.
1: Навсегда уйдешь, но. Но пока ты.
0: Fucking slave. Get your ass back here.

0: Сладкое семена. Клубы.
1: Над... My ass fucking coming.
0: Пропадая вдали. Заплетаются...
1: Bondage. Celebrate and suck dick.
0: Оставляя...
1: Deep. Fisting...

0: This thing might ain't no.
1: Boy, suck some dick.
2: Yeah. Maybe so we
0: Jane Marty.
2: Мы не находим себя. Нам осталось
0: Данди.
2: Может быть, повезло. Горы битого
0: Бандич.
2: Бесит
0: мой.

0: The spanking.
1: Что с девушкой я?
2: I'm sorry.
1: Навсегда.
3: You fisting in my ass.
1: И finger.
3: I think your ass.
1: Огонь. А может быть?
3: Hey, no.
1: А может?
0: Ass we can.
3: Master.

0: жизни.
1: Далеко, далеко ускакала в поле молодая лошадь. Так легко, так легко, так легко, так легко. Не догонишь, не поймаешь, не даешь.
2: Coming.
3: На сцене дает
2: anal.
3: Я иду на дик. Мы рядом, и мы заодно, но твои они далеко.

Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я.

0: Бог ответит мне, что
1: закреплено.
0: Пусть
2: do anal sex
0: не суждено. Может быть, за порогом растраченных.

0: наш
1: гей-парти.
0: День проходит, возвращаясь ровно в пять. Слышу, во дворе выводит он
1: гей-бандит.
0: Опять целый день пенсионеров развлекаются. Спорят, что теперь играет.

0: bad cock.
1: За тобой как за...
2: Слышь?
1: Я кусаю...
0: Finger.
1: Я бою тебя...
0: Fucking coming.
1: Тут на высоте...
0: Boy next door.
1: Даже больше еще... И себя, и себя...
0: Loop it up.

0: детка, я не дам тебе. Coming. Я не дам тебе душу, максимум, что это может быть чуть больше, если ты.
1: Dungeon Master. Artist.

0: негодный.
1: Leatherhead.
0: Точил во злобе.
1: Some dick.
0: Ты отличался.
2: Penetration.
3: Billy Harrington.
0: Не сочти за.
1: Swallow. Dick. My ass.
0: Дрожит.
3: Spanking.
0: Такой, вот таком.
2: Fisting.
3: Ass. Billy Harrington.
0: И никуда не убежит. Никакой, а как он.
1: Swallow.
3: Come. Billy Harrington.
1: Fucking dungeon.

0: Он никогда
1: do anal fucking deep.
0: Когда затронут мирный
1: sex
0: и бьется против
1: penetration
2: Billy Harrington
0: и против
2: Billy Harrington
1: penetration.
0: Кто победит, идет
1: 300
0: век.
1: Fisting
0: anal человек. Но все спокойны, если мирный
2: Billy Harrington
0: контролирует
1: coming my ass
0: горит от
2: spanking
0: такой вот так он
1: fisting
2: ass Billy Harrington
0: и никуда не улетит никакой а как он
1: swallow
2: come
0: наш
2: Billy Harrington
1: и fucking

0: Master.
1: Billy Harington.
2: 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,
1: и никуда не улетит. Никакой, а как он
0: Swallow calm.
1: Billy Harington.
0: Fucking dungeon.
1: Покой. Вот так он
0: Fisting
2: ass.
1: Billy Harington. А как он
0: Swallow calm.
1: Billy Harington.
0: Fucking dungeon.
1: Покой.
0: Fucking dungeon
3: just, you think you're

0: разделяющий семя, там вырастет
1: Ниалики,
0: и нынче нету
1: Dungeon.
0: В том стране, чем
1: бой,
0: нас желавший быть. Он отдал бы ты целый, и она знала, но сразу же погибала. Все, что бы не дарил, отвергая. Мы каждый раз, как не видели, то поверь, не в печали вдруг полюбившего
1: бой.
0: И он ждал, как
2: Скин,
0: начитавший, что однажды в любви побеждает. И над сердцем даже
1: семя
0: невластного.

0: Но очнулся, осознав, что он все-таки натрапил. Причем ты порицательный ночник. Нет ярости себя и после сразу в безумие отрицать это. И не понять, кто нужен. Пытаясь оправдать то ли это ли свой необъятный
1: Latex.
0: И чтобы выразить, он не нашел слова. Взглянув на тут же сошел с ума.

0: boy, it's spanking.
1: Door.
2: The semen.
3: Semen.
4: Тяжко и дальше так быть не может, коль больше не полюбить, как приказано.
5: Gay sex.

0: мой бюджет. У меня был за последний
1: Dungeon.
0: Сделал это мама.
1: Сет
0: по плану.
1: Семен
0: Дан. Помню времена, когда не

0: ass. Do anal.
1: На гражданке, на какой-нибудь.
0: The spanking dick.
1: Снаружи и с изнанки сам попробуй изучи.
0: Do you like what you see?
1: Не просто быть собой, когда шагает
0: бой.
1: Только
0: мастер
1: птицы бьется.
0: Fucking coming.
1: И смеется,
0: well,
1: ему не удается.
0: Fisting is 300 bucks. Dungeon Master.
1: Где-то течет.
0: I come.
1: Где-то
0: your
1: все ждут.
0: Fucking slaves.
1: Это
0: fuck you.
1: Слегка просто
0: finger
1: щекочет
0: my ass.

0: Legs.
1: Это...
0: Fuck you.
1: Слегка просто...
0: Finger.
1: Щекочет...
0: My ass.
1: Fuck! Вперед и назад.
0: It's bondage gay website.
1: Просто сбросил я... Словно...
0: Six hot loads.
1: На стыках...
0: Fucking deep in ass.
1: Бивает...
0: Dick.
1: Ты поймешь, как...
0: Fucking coming. Full master.
1: Где...
0: Fucking... Sex.
1: Как обманчиво.
0: My ass.
1: Сколько
0: cum.
1: Сколько
0: suck.
1: Сколько
0: semen.
1: Fisting.
0: Fuck.
1: И как мало.
0: $100.

0: Oh yeah.
1: Oh yeah.
2: Oh yeah.
3: Игрушка в твоих руках.
1: Finger.
3: Не спутать.
1: Sad cock.
3: Не

зовут Ван. Мне 30 лет, и я из Японии. Я художник. Я артист перформанса. Меня нанимают люди, чтобы осуществить свои фантазии.

в deep. Сложно убить тех, кто уже взрываешь тех, кого нет с нами. Те, кто на нас style. Половину закроют или завалят. Мама улица, папа спал. Подо мной.

0: I'm so horny.
1: Если захочу.
0: Do anal.
1: Детка.
0: Fisting is 300.
1: Детка, я не дам тебе.
0: Latex.
1: Максимум, что это
0: дик.
1: Может быть, чуть.
0: Semen.
1: Если ты это заслужишь.
0: Fucking bitch.
2: Stick your

0: Как?
1: Из-за меня вернулась.
0: Я была horny.
1: Но и не про губы и зад.
0: Boy.
1: Зацени, как сажусь на.
0: That car.
1: Элки, скелтон, мак.
0: Агат.
1: Секта, принцесса, олицетворение.
0: Секс.
1: А мы дети.

0: Гей-пати.
1: День проходит, возвращаюсь ровно в пять. Слышу, во дворе выводит он
0: гей-бандаж.
1: Опять целый день пенсионеров развлекаются. Спорят, что теперь играть.

Я кручу и запавши листвы, и черчу себя из вечного песка. Меня манят, поэтому и эти со мною всегда. Я ведь спросил ее, будешь пить? Говорит, типа, блин. Но я не спросил, что у тебя. Сука, я спросил тебя, будешь пить?

0: Никакие не помогут любить по-настоящему. Я теряю
1: мысли
0: каждый день, с которыми общался. Увидели
1: Linkax Club.

0: dungeon. Do anal.
1: Я ночью на картонке с высокой горки. Я не чувствовал этого долго. Я почувствовал.

0: Лицо внутри меня не тянет.
1: Rip the skin.
0: Меня тянет наша
2: ass.
0: А ты только согласись, если бы я раньше
2: Lube it up.
0: Для нас двоих все
2: ass.
0: Здесь совсем никто.

0: Steam. Fisting. Сторон. Бирюзовый. Как? Как что-то не... Stick finger. Что-то не... Do anal. Он.
1: Младший. Game of.
2: С улыбкой странной. Запросто мог стать.
0: Game Boy.
2: Экраны только две.
0: Oui, oui.
2: Упали на его.
0: Attack.

0: Okay, Macau.
1: Тяжелый случай, важность.
0: Some dick.
1: Себя не мучи.
2: Ой.
1: Потанцуй, но будто бы не слышишь.
0: Bad.
1: Ты не
0: Boy next door.
1: И слава богу.
0: Three.
1: 30 лет спустя.

0: Это всего лишь
1: секс.
0: Мгновение назад я был уверен, что сетка растопима. Ты пусть все горит огнем. Ночью я
1: subject.
0: Ну как же я несчастен днем.
1: Your finger in my ass.

0: были на пределе. И я решил с ней разобраться.
1: Где твои манеры?
2: Сапсом дек.
1: У сцены у тебя...
3: О, Данжин.
1: Бэйби, мы есть...
3: О, Данжин.
1: Рюна.